0: Так и завоевать.
1: Это роухеа ääni, Louis Armstrong, Kiss of Fire.